0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Пожелания поэтам. Мир насмотрелся на поэтов, и мир от них устал давно. Не всем на этом белом свете войти в историю дано. Не все с глубин черпают воду, тяжелый труд черпать с глубин. И много тех, кто дал народу пить воду мертвую с низин. Ведь проще всех черпать из лужи. Здесь ни усилий, ни труда. Здесь пред тобою все снаружи, и не устанешь никогда. Но если хочешь стать достойным великой почести Христа, беги от луж с водой застойной, где всем привычна пустота. Издание мысли ставь на камни, копай усердно в глубину, и будет Бог тобой прославлен, и я, читая, не усну.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Многие заставляли там молчать этого Бартимея. Ну что ты мешаешь учителю, у него тут свои дела, да? Вот вроде бы они хотели так выслужиться даже перед Христом. И они заставляли его молчать. Но у Бога благодати хватит на всех. Зачем экономить на Боге? Не дай Бог нам стать религиозными людьми, забывшими о живом Боге. И устанавливать рамки, регулирующие отношения человека с Богом. Что сегодня еще многое нас заставляет молчать, когда у нас уже назрел крик покаяния? Я вам скажу, что меня заставлял молчать. Христиане. Вот эта церковь, вот там вот такой и вот такой, это вот эти люди, это мне туда идти, это мне надо быть таким же. Да вы не в церковь идете, вы идете к Богу. Вы не к тем идете, которые вас заставляли молчать. Грех, он тоже заставляет молчать. А как же ты без меня? Остановись, слушай, постой, ну ты что, как ты сможешь без этого? А вот без этого, ну нет, ты что, нет, это не та затея. Ты что там, святым захотел заделаться? А, Царствие Небесное захотел? Не, не сможешь. А, вообще сможешь, но завтра. С понедельника. Вот, с понедельника, точно.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь» Москва.

лет много зим, в никуда он идет. На земле холода, остывает любовь, и вновь случится беда.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Все видимое временно, а невидимое вечно. Любовь еще никто не увидел, да, есть только дела любви. Но любовь вечна. Очень важно, чтобы мы не прошли мимо Иисуса Христа, который остановился и ждет нас. Очень важно, чтобы мы, не стесняясь ложного стыда, сказали: «Господь, я устал от одиночества абсолютного. Я устал от мрака этого греха. Я утомлен. Я прошу Тебя, пусть свет Твоей новой жизни просто объемлет меня. И в этом свете я увижу истинный мир, истинные ценности. Я хочу быть Твоим другом». Сегодня Христос здесь, Он остановился. Он не только ходит по Москве, по Палестине продолжает ходить, хотя там льется кровь. И многие еще другие люди нуждаются в Боге, но они не пускают Его. Они не хотят идти к Нему. Они продолжают питаться жалкими грошами и подачками этого мира, а в результате остаются слепцами.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: 3 февраля 38-летняя Карла Фэй Такер стала второй женщиной, казненной в Америке с тех пор, как Верховный суд восстановил институт смертной казни в 1976 году. Вероятно, ни одна казнь в недавнем прошлом не привлекла столько внимания, как эта. Даже Папа Римский присоединил свой голос к обычным противникам смертной казни. Основная причина этого, конечно, заключается в том, что во время своего пребывания в тюрьме Карла Фэй приняла Иисуса как своего личного спасителя. Хотя многие люди скептически относятся к так называемым тюремным обращениям, в данном случае все указывало на то, что это обращение было подлинным. Знавшие Карлу Фэй свидетельствовали о полном изменении ее духа. Муж Карлы, за которого она вышла, уже будучи в камере смертников, назвал ее христианкой, любящей Бога всем сердцем. Даже брат женщины, которую она жестоко убила, признал, она стала совершенным примером того, как должна работать система исправительных учреждений. Последнее, что Карла Фэй сказала перед смертью, было: «Теперь я встречусь с Иисусом лицом к лицу. Я очень люблю всех вас. Мы увидимся, когда вы придете туда. Буду ждать вас». Карла Фэй обрела нечто, что нужно каждому из нас – уверенность в жизни за гробом. У нее была надежда на то, что смерть не окончательна, и что могила – это еще не конец. И надежда эта обретается только через веру в Господа Иисуса Христа. Сегодня в нашей очередной беседе из цикла «Не религия, а Христос» я хотел бы вместе с вами попытаться ответить на вопрос, который стоит перед каждым человеком. Реальна ли эта вера? Оправдана ли она? Или же те, кто умирает с надеждой на Иисуса Христа, питают пустые мечты? Апостол Павел ответил на этот вопрос в отрывке, которому я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу. Это отрывок из его первого послания христианам города Коринфа, глава 15. Я читаю со стиха 3. «Я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Это сердцевина евангельской вести, которую мы проповедуем. И затем в стихе 5 он перечисляет тех, кому явился Христос после своего воскресения. Сначала Кифе, то есть Петру, потом 12 ученикам, потом более чем 500 свидетелям. После этого его видел Иаков, потом опять все апостолы. И, наконец, говорит Павел, «явился и мне». И теперь я продолжу чтение со стиха 12. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес». И Павел продолжает. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Дамы и господа, Павел только что поставил перед вами фундаментальный вопрос христианства. Воскрес Иисус Христос из мертвых или не воскрес? Все, что мы проповедуем, все, во что мы верим, все, на что мы надеемся, зависит от ответа на этот вопрос. Есть такие, кто считает Иисуса великим проповедником, замечательным примером для молодежи, удивительным пророком, святым человеком, пришедшим к нам от Бога, чтобы указать путь, но никак не Сыном Божиим. Но если подумать, такое объяснение принять невозможно. Ведь как Иисус может быть учителем нравственности, примером, святым, пророком, если он не был тем, за кого себя выдавал? Иисус спросил учеников, «За кого люди почитают меня?» И те отвечали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Но его не удовлетворил такой ответ. Он не сказал им, «Верно, я один из пророков». Вместо этого он продолжал спрашивать, «А вы за кого почитаете меня?» И апостол Петр ответил от лица остальных, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Воскресение Иисуса из мертвых утвердило эту истину и доказало истинность свидетельства Петра. Когда Петр утром воскресения прибежал к гробу и обнаружил его пустым, все небеса свидетельствовали об истинности его веры. Воистину это Сын Божий. Если Христос не воскрес, нам не во что верить. Наша вера тщетна. Итак, все, о чем проповедовал Иисус, зависит только от этой одной истины. Была ли его могила действительно пустой? Потому что если она была действительно пустой, это самое важное, пусть и немое свидетельство истинности Слова Божьего. Воскресение Христа и его пустой гроб гарантируют нам надежду на воскресение. Больше, чем что-либо другое, эта пустая могила свидетельствует о нашей вечной жизни. Воскресение Иисуса Христа является великим и славным исключением из всех правил. Многие люди рождались в бедности, как и он. Многие другие посвящали себя делу борьбы за счастье человечества, как и он. Бесчисленное множество отдало жизнь за свою веру, как и он. Но никому, кроме него, не удавалось сломать печать смерти, победить могилу и оставить после себя пустой гроб в качестве свидетельства того, что внутри него был Бог». Только Иисус Христос мог осветить светом вышнего мира тьму могилы. Только Иисус Христос мог сорвать венец с чела смерти и отпустить пленных на волю, вывести узников могилы к новой жизни, ибо сказано «Я живой, и был мертв, и се жив во веки веков». Это, друг мой, наша единственная надежда. Это наша единственная надежда на прощение прошлых грехов, избавление от власти нынешних грехов, очищение от осквернения грехами будущего. Вероятно, ни одно поколение не сознавало грех так остро, как наше. Мы видели его проявление, мы стали свидетелями его ужасных последствий, мы познали его мертвящее прикосновение, мы ощутили его огромную силу. Но мы также знаем, что грех побежден, потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. Его пустой гроб свидетельствует о его власти над грехом. Мы много слышим о жизни после смерти. Некоторые из тех, кто был в состоянии клинической смерти и вернулся к жизни, рассказывают о своем опыте. Врачи, исследующие такие случаи, приходят к выводу, что жизнь после смерти реальна. Но человек всегда знал об этом. Пирамиды Древнего Египта – наглядное этому подтверждение. Ритуалы погребения всех времен и народов свидетельствуют о том же самом. Мы хотим жить вечно, но жизнь коротка. Как сказал Шекспир, весь мир театр, а люди в нем актеры. Другими словами, мы выходим на сцену, играем свою короткую роль и уходим. Человеком положено однажды умереть. Так говорит Библия, из этого правила нет исключений. И, конечно, смерть – это прежде всего скорбь. Но даже и в скорби мы не остаемся лишенными надежды, потому что воскресение Иисуса Христа из мертвых гарантирует жизнь вечную тем, кто пребывает во Христе Иисусе. Воскресение не отвергает реальности смерти, оно просто говорит о том, что есть реальность большая – жизнь. И пустой гроб – это свидетельство Бога нам, живущим на земле, что это истинно так. Поезжайте в Иерусалим, как уже сделал я и миллионы других людей. Посмотрите на то место, куда его положили. И вы увидите там то же, что увидели ученики, что обнаружили там женщины утром воскресения. Его там нет, ибо он воскрес. Вы найдете пустой гроб. Надеюсь, что заодно вы встретите там и живого Господа. Каждый из нас должен решить для себя этот вопрос. Либо Христос воскрес, либо нет. Если Он воскрес, тогда всему, что Он говорил, можно верить. Он – Сын Божий. Он имеет власть над смертью и адом. Его обещание вечной жизни столь надежно и достоверно, что мы можем возложить на Него свои надежды и упование вечной жизни. Если же Он не воскрес, тогда, независимо от того, что еще Он сказал и сделал, мы несчастнейшие из людей». Истинность всего, что говорил Иисус, проверяется ответом на этот простой вопрос: был ли гроб пуст? Пустой гроб – немой свидетель истинности Божьего Слова. Так что же, друг мой, воскрес ли Христос в вашей жизни, или же вы один из тех, кого Павел называет несчастнейшими из людей? Верите ли вы в Его силу прощать грехи, очистить ваше сердце и вашу жизнь? Считаете ли вы Иисуса Христа всего лишь легендой прошлого или Господом настоящего и будущего? Вы можете верить Ему, потому что гроб пуст, и Христос живет. Боже наш Небесный Отец, сегодня мы радуемся воскресшим Господе, потому что раз Он воскрес, можем жить и мы. Если мы были погребены с Ним в крещении, то Бог, воскресивший Иисуса, воскресит и нас к новой жизни. Но среди нас есть те, кто еще не открыл для себя эту новую жизнь. Они все еще блуждают во тьме сомнений и отчаяния. Господи, воскреси и оживи их сердца сегодня. Молю Тебя, и помоги каждому из нас жить, как подобает детям живого Господа. Царя царей. Во имя Иисуса.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресения.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Христос искупил нас от клятвы закона. Вы слышите? Христос искупил нас от клятвы закона. В прошедшем времени, посмотрите, не искупляет, не искупит, а уже искупил. Сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Вот это проклятие всех грехов наших, оно легло на его плечи. Всех гнусных и гадостных всяких слов, всех проклятий, которые когда-либо говорили люди, или бесы даже говорили через людей, а люди давали место в своих устах. Вот эти проклятия, они легли на плечи Христа. Они вонзились в его неповинное, чистое, святое тело.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение первого послания Петра. Если апостола Павла нередко называют апостолом веры, а Иоанна – апостолом любви, то Петра вполне можно назвать апостолом надежды. Именно такое впечатление складывается у читателей первого послания Петра. И это не случайно, ведь оно было написано верующим, которые переживали различные гонения. Живя в языческом окружении, им было непросто исповедовать свою веру в Иисуса Христа. Написанное незадолго до гонений Нерона, послание должно было укрепить христиан перед лицом нарастающей опасности. По-видимому, апостол предвидел эпоху более жестоких гонений. Он призывает читателей радоваться, когда им нелегко, а также убеждает их приготовиться к будущим страданиям за свою верность Христу. Возможно, в это время император Нерон уже развязал кампанию гонений на христиан в Риме, и она вот-вот должна была докатиться до тех провинций, жителям которых и писал Петр это послание. По своему содержанию, письмо апостола является практическим наставлением и в то же время служит утешением верующих в повседневной жизни. Богословские доктрины здесь тесно увязаны с практикой и помогают понять смысл наставлений. Тот, кто страдает от преследований, имеет надежду, потому что принадлежит к избранникам Божьим. Автор старается научить своих братьев, как им нужно вести себя, чтобы прославить того, чье имя они носят. В этом основная цель данного произведения. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания Петра. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы приступили к изучению еще одного замечательного новозаветного произведения первого послания апостола Петра. В прошлой лекции мы с вами говорили о вопросах авторства, о времени и месте написания данного послания, а также о теме всего этого произведения. В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению первой главы этого послания. Но прежде чем мы перейдем к разговору о вступительных словах приветствия, с которых начинаются все новозаветные послания, я бы хотел сказать несколько слов о теме этой главы. В начале первой главы апостол Петр говорит о страданиях и уверенности верующего. В прошлой лекции мы с вами говорили, что темой всего первого послания Петра является надежда христианина во время испытаний. Это послание уделяет очень много внимания теме надежды. Однако я считаю, что слово, которое лучше всего передает главную тему данного произведения, это слово «страдание». Слово «страдание», равно как и всевозможные близкие по смыслу понятия, встречается в этом произведении несколько десятков раз. Все дело в том, что надежда и уверенность всегда неразрывным образом связаны со страданиями. Но, к сожалению, огромное число верующих людей никогда не испытывали ощущение уверенности в своем спасении. Должен признаться, что учение об уверенности в спасении всегда являлось для меня неоспоримой доктриной, в которую я безоговорочно верил. Однако мне потребовалось немало времени, чтобы достичь состояния уверенности в моем собственном спасении. И точно так же сегодня есть множество людей, которые лишены уверенности в своем спасении. Знаете почему? Да потому что страдание и уверенность верующего идут рука об руку. А знаете, что именно все это производит в человеке в конце концов? Все это производит в нем радость. Можете вы представить себе это? Теперь давайте перейдем к первому стиху этой главы, который наполнен потрясающим по своей глубине богословским содержанием. Итак, прочтем первый стих. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, избранным». Во-первых, обратите внимание на имя автора. Имя Петр, а по-гречески Петрос, переводится как «камень». Когда апостол Петр писал эти строки, он уже являлся человеком-камнем. День Пятидесятницы уже был для него в прошлом, и он уже не понаслышке знал, что значит стоять за Христа. Апостол Петр уже испытал гонения и аресты, а также прошел через темницу. Он уже слышал угрозы в свой адрес, а также сознавал, что впереди его ожидала смерть через распятие на кресте. Так что апостол Петр — это, несомненно, человек, который знает, о чем говорит. Друзья мои, я должен признаться вам, что на меня не производят особого впечатления маститые профессора богословских семинарий, которые, обладая совершенно крошечным пасторским опытом, встают за кафедру и начинают развивать свои теории о том, как нужно готовить молодых людей к служению. На самом же деле они не знают проблем пасторского служения, ибо просто не обладают для этого надлежащим опытом. Они не знают, что это значит по-настоящему страдать за Христа. Вот почему я, к своему большому сожалению, не очень доверяю всем этим молодым профессорам и преподавателям семинарий. После того, как я слышу их заумные лекции, мне хочется возвратиться к первому посланию Петра и прочесть его заново. Потому что я верю апостолу Петру, ибо этот человек действительно знал, о чем он говорит. Я предпочитаю слушать тех людей, которые сами испытали на себе все то, чему они учат других. Итак, апостол Петр начинает свое приветствие с таких слов. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам». Великий апостол Петр считал себя лишь одним из апостолов Иисуса Христа, и не более того. Быть одним из апостолов – это все, на что он претендовал. И хотя я лично очень люблю Петра, и для меня он всегда стоит во главе списка апостолов нашего Господа, на самом деле Петр не должен ставиться выше других учеников. Когда Павел отправился в Иерусалим, чтобы встретиться там с апостолами, он говорил с Петром, Иаковом и Иоанном. Павел признавался, что они казались ему столпами церкви, однако вовсе не от них апостол Павел услышал Евангелие. Павел говорит совершенно ясно, что он получил Евангелие непосредственно от Иисуса Христа посредством прямого откровения, что ставило его в один ряд с остальными апостолами. Надо сказать, что мы не встретим ситуации, когда Петр претендовал на какое бы то ни было превосходство среди прочих учеников Христа. Он был одним из апостолов, и не более того. Однако Петр пишет это послание как истинный апостол, обращая его к пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Петр обращается к пришельцам, то есть к странникам и чужакам, которые были рассеяны по всей Римской империи. Это были иудеи, которых называли еврейской диаспорой, потому что они были оторваны от своей родной земли Палестины. В результате гонений, а также каких-то иных обстоятельств, израильский народ распространился по всей Римской империи и осел в самых удаленных ее уголках. Если вы посмотрите на карту, вы обнаружите, что называемые Петром города разбросаны по всей территории Малой Азии, которая теперь известна нам как Турция. Вы можете вспомнить, что во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел пытался двинуться в Вифинию, однако Дух Божий не позволил ему туда попасть. По моему убеждению, это было обусловлено тем обстоятельством, что Симон Петр уже проповедовал Евангелие в тех местах. А потому Святой Дух хотел, чтобы Павел отправился к людям, которые еще не слышали благую весть. Павел был апостолом язычников, а Симон Петр являлся апостолом для детей Израиля, которые обратились к вере в Иисуса Христа. Далее давайте прочтем второй стих этой главы. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Как видите, апостол Петр незамедлительно погружает нас в самую глубину доктринальных истин. Например, он представляет нам здесь доктрину о Троице, говоря о предведении Бога Отца, освящении Духа и окроплении кровью Иисуса Христа. Друзья мои, не позволяйте никому убеждать вас в том, что Библия не содержит учения о Троице. Это учение встречается в Священном Писании на каждом шагу. И типичный пример – начало первого послания Петра. Поэтому мы с вами ни в коем случае не должны считать Петра невежественным рыбаком. Ибо он пишет здесь о таких вещах, о которых большинство из нас знают очень мало. Богословы пытаются помочь верующим понять суть удивительной доктрины избрания и предведения Бога. Для примера я приведу выдержку из одного известного учебника по систематическому богословию. «Когда мы осознаем суверенное право Бога распоряжаться своим творением, а также когда мы в полной мере отдаем Ему право на знание конечной цели всех Его планов, именно тогда истина, лежащая в основании доктрины избрания, становится естественным следствием всего этого, превращаясь в совершенно естественную роль Божества. Мы должны осознать, что наш Бог – это Творец и Вседержитель всей Вселенной, и что эта Вселенная принадлежит Ему. Он создал ее». Я не знаю, почему он создал ее именно такой, но поскольку Небесный Отец обладает всеведением, то есть абсолютным знанием всего, а также в силу того, что он всемогущ, то есть обладает абсолютной силой и властью, и, наконец, поскольку он владеет всем, я делаю вывод, что он может делать все, что ему угодно, если это соответствует его чертам и его характеру. Именно поэтому Бог обладает правом планировать и определять будущее всего сущего. Очевидно, что уже от самого начала у него были какие-то планы, и мы называем эти планы его волеизъявлением. Иными словами, у Бога был план, которому он решил следовать. Он принял на себя решение создать эту вселенную, и он сделал это. Он никогда не спрашивал об этом ни меня, ни вас. Более того, он никогда не спрашивал меня, хочу ли я вообще существовать. Он мог бы просто оставить меня в небытии, точно так же, как он мог оставить в небытии вас. Однако он не сделал этого. Слава ему за то, что он подумал о вас и обо мне. Кроме того, от самого начала в его планы входило такое развитие событий, которое допускало падение человека. Я полагаю, что это потребовало от него немало раздумий, ибо Бог знал, что когда он создаст свободное и независимое существо по имени человек, обладающее представлениями о добре и зле, это творение не сможет избежать падения, когда окажется перед лицом выбора. Человечество решило ослушаться Бога. Однако Бог заранее приготовил все необходимое, чтобы преодолеть последствия этого ослушания. Также у Бога был план избрать некоторых для спасения, а потому он заранее приготовил все, чтобы послать в этот мир Спасителя. И он воплотил свои планы в реальность. Он изъявил свою волю, сказав, что спасет тех, кто придет к нему, то есть избранных. Вы можете не называть их избранными или придумать такое название, которое будет вас удовлетворять больше. Однако те люди, которые обратились ко Христу за спасением, являются избранными. Вы можете сказать, что он избрал не всех. Однако в Писании я не нахожу ничего подобного. Мы читаем в 37 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна, как Господь Иисус сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Его приглашение обращено ко всякому верующему, и звучит оно так: «Придите ко мне». Это вполне серьезное приглашение, даваемое всем. Однако оно подразумевает, что должен быть какой-то отклик со стороны приглашаемых. Поэтому откликнуться на данное приглашение – это наша с вами личная ответственность. Петр действительно погружает нас в самые глубины богословия, когда говорит об избранных по предведению Бога Отца. Дело в том, что Бог действует в соответствии со своим планом. Я не сомневаюсь, что перед ним было бесконечное число различных вариантов этих планов, однако он избрал именно этот. Почему? Потому что он знал, что выбранный им план окажется самым лучшим планом. Вот почему мне кажется, что маленький человек в этом мире находится не в том состоянии, чтобы ставить под сомнение Божий выбор. Бог является Творцом, а мы являемся всего лишь Его творением. Мы с вами даже не определяем время, когда нам предстоит родиться, или свою семью, в которой нам придется появиться.

поймите, друзья мои, что наш Бог благ, милостив и долготерпелив. Он хочет спасти нас и хочет, чтобы мы жили счастливой жизнью. Бог — это тот, кому мы можем доверять. Вот почему мне кажется чрезвычайно странным, что некоторые люди возражают против самой идеи того, что у Бога мог быть какой-то план, в то время как их нисколько не беспокоит, что даже обычные люди следуют своим собственным планам и замыслам. Например, не так давно нам с женой пришлось лететь на самолете через Атлантический океан. Когда мы поднялись в воздух, командир экипажа обратился к пассажирам по внутренней связи. Мне было очень приятно отметить для себя, что его голос звучал мужественно и уверенно. Я был убежден, что он уже не раз летал этим рейсом. Командир корабля кратко сообщил нам план предстоящего полета и даже предупредил, что впереди мы можем встретить неспокойную погоду. Однако все это не будет выходить за границы допустимого. Он сказал, что мы будем пролетать над какими-то островами и даже сможем увидеть их, если позволит облачность. И в самом конце он сообщил, что нам предстоит приятный и легкий перелет. «И вы говорите мне о Божьем предведении и избрании. Весь наш полет был заранее продуман и запланирован для нас». Однако никто из пассажиров не бросился к кабине пилота с протестом, что пилот не имеет никакого права решать за нас маршрут этого путешествия. Наоборот, все мы были весьма рады тому, что наш пилот следовал определенному плану. И точно так же, друзья мои, я несказанно рад тому, что у Бога этой вселенной имеется определенный план, и что Он знает, что Он делает, и куда движется все в этом мире. Потому что все, что Он делает для нас, является самым лучшим и оптимальным. Вот почему я готов сказать «Аминь» и «Аллилуйя», когда речь заходит о Божьем избрании, которое происходит по Его предведению. Бог способен абсолютно точно воплотить свой план в жизнь, потому что Он знает все. Штурман нашего самолета получил надлежащие сведения о метеоусловиях и о состоянии воздушных коридоров. Его полет был тщательно продуман и выверен. Однако при реализации этих планов что-то вполне могло произойти не так. Но дело в том, что наш Бог знает все. Он знает все условия. Он знает все предсказуемое и непредсказуемое. Поэтому мы с вами вполне можем довериться Ему без всяких колебаний. Когда Петр пишет об избранных по предвидению Бога Отца, он обсуждает то, что сделал Бог Отец. А далее апостол рассказывает нам о работе Святого Духа, говоря об освящении Духа. Позвольте мне напомнить вам, что когда слово «освящение» отождествляется с Иисусом Христом, это означает, что Господь является нашим освящением. Поэтому, говоря о нашем положении в Нем, мы должны сознавать, что оно никогда не сможет стать лучше, чем оно является в настоящий момент, потому что в Нем мы обрели полноту и приняты в возлюбленном. Мы ничего не можем добавить к этому, ибо это наше положение во Христе. Однако, когда слово «освящение» отождествляется со Святым Духом, оно несет в себе несколько иное значение. Когда Петр говорит об освящении от Духа, он говорит о служении Святого Духа в нашем мире. Дело в том, что Святой Дух не только приводит нас к обращению, то есть отвечает за наше рождение свыше, но также начинает работать в нашей жизни, чтобы привести нас к состоянию зрелости, когда мы становимся полноценными и зрелыми христианами. К сожалению, есть немало христиан, которые были спасены уже в течение нескольких десятков лет, и тем не менее, когда они отправятся на небеса, они все еще будут настоящими младенцами, потому что они ни чуточки не повзрослели.

или во Христе. И таким людям будет несказанно стыдно, когда они предстанут пред лицом Бога и увидят, что они больше похожи на хныкающих грудных младенцев. Работа Святого Духа состоит в том, чтобы освящать нас здесь, на этой земле. И как бы мне хотелось, чтобы мы уделяли этому вопросу больше внимания. Сегодня мы можем встретить множество христианских организаций или служений, которые называют себя специалистами в вопросе введения непоколебимой и победоносной христианской жизни, предлагая помочь нам вести такую же уверенную христианскую жизнь. Друзья мои, я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в таком состоянии, когда вы уже не будете чувствовать свою несостоятельность и свою зависимость от Иисуса Христа как вашего Спасителя. Я уже устал от этих состоявшихся и успешных христиан. Причем любопытно, что когда я встречаюсь с представителями подобных служений, они начинают настойчиво убеждать меня, что я противлюсь их методам, потому что сам не хочу быть таким же успешным. Я не хочу, чтобы мои слова воспринимались как критика какой-то конкретной организации или личности. Я просто хочу еще раз подчеркнуть то, что заявляет нам Слово Божье. Истинное освящение дается силой Святого Божьего Духа, а не какими-то порожденными людьми методами. Давайте помнить об этом, друзья мои. И на этом я хочу закончить наше сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Смотрите, как реагировал враг со всеми его полчищами, когда Христос в силе идет уже на служение. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, его встретили два бесноватых, вышедших из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Вы когда-нибудь видели бесноватых людей, весьма свирепых? У этого человека может не просить даже милости, потому что если он в плену этих духов, то значит вы пытаетесь у духов милость попросить, они вам ее не предоставят, только Бог милостливый. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вот мы видим парадокс жизни. Либо в тебе есть мучение от греха, и тогда ты выбираешь путь жизни во Христе, либо у тебя есть мучение от Христа, и тогда ты выбираешь путь жизни ко греху. Апостол Павел говорит: либо мы распинаем Христа, либо мы Христу даем жизнь в нашем сердце, в нашей жизни, и распинаем грех и плоть со страстями и похотями ее. Третьего не дано. Ты пришел, чтобы мучить нас. Кого он пришел мучить? Сатану и ангелов его, падших уже ангелов, демонов, бесов. Христос действительно пришел мучить их, потому что он произнес им справедливый суд. И это для них вечное мучение.
3: Это производство радиостанции «Новое».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение первого послания Петра, апостола надежды. Характерно, что уже с первых строк послания автор тщательно подбирает слова с тем, чтобы вселить надежду в своих читателей. Христиане — это избранники Божьи, и стали они таковыми не по воле случая. Их избрал сам Бог. В дохристианскую эру только израильтяне имели право носить титул избранного народа. Будучи особым Божьим народом, они чувствовали себя пришельцами в той земле, где они жили. С приходом Христа в мир положение вещей изменилось. К числу избранных Божьих причислены теперь те, кто принимает Христа своим Спасителем. Однако отношение окружающих к народу Божьему осталось таким же. Мир смотрит на верующих, как на чужестранцев и пришельцев. И это в какой-то мере верно, ведь христиане являются гражданами неба. Они живут в языческом окружении, как иностранцы, тоскующие по своей отчизне. Читатели, которым адресовано послание Петра, жили в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, то есть во всех пяти провинциях Рима в Малой Азии. По-видимому, послание должно было переправляться из одной церкви в другую и таким образом обойти всю эту территорию. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания Петра. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы первого послания апостола Петра. В прошлой лекции мы начали разговор о вступительных словах приветствия, с которых автор начинает это произведение. Давайте еще раз прочтем первый и второй стихи этой главы. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножатся». Позвольте мне еще раз заметить, что в этих двух стихах явно упоминается имя Божественной Троицы. Петр говорит об избрании по предведению Бога Отца, который задумал и осуществил избрание верующих. Апостол говорит об освящении Духа, который защищает нас сегодня. А также Петр пишет об окроплении кровью Иисуса Христа, то есть о личном принятии жертвы Христа на кресте, которая выражается в послушании избранных. Бог изъявил свою волю, решив, что Он спасет тех, кто придет к Нему. Это и есть избранные. Вы можете не называть этих людей избранными, или же придумать такое название, которое будет больше нравиться вам лично. Однако те люди, которые обратились ко Христу за спасением, являются избранными. Причем нет оснований считать, что Бог избрал лишь некоторых. Мы читаем в 37 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна слова Господа Иисуса: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Итак, Его приглашение обращено ко всякому верующему, и звучит оно так: «Придите ко мне». Возможно, вы сейчас задаетесь вопросом, как лично вы можете узнать, являетесь ли избранным или нет? Так вот, вы можете легко узнать, к какой именно категории людей вы относитесь, проведя весьма простой тест. Задумайтесь, стали ли вы повиноваться Богу? И является ли Христос и в самом деле вашим Господом? Если Он является вашим Господом, вы будете любить Его. Ибо Господь Иисус Христос сказал, как мы читаем в 15 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Задумайтесь, может быть, вы делаете то, что угодно делать вам, и называете это волей Бога для вашей жизни? Или же вы все-таки делаете то, чего требует Он от вас? Помните, что если вы действительно принадлежите Ему, вы будете повиноваться вашему Господу. Заметьте, что Петр, говоря об избранных, упоминает окропление кровью Иисуса Христа. Очень часто мы становимся свидетелями настоящего заговора молчания о крови Христа даже в кругах христиан, стоящих на позициях фундаментального консерватизма. Однако нужно сознавать, что пока кровь нашего Господа еще текла по Его венам, она не имела для нас никакой ценности. И лишь когда эта кровь была пролита, Иисус Христос отдал свою жизнь за нас. Жизнь текла в крови. Он пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли иметь жизнь. Помните, что Петр пишет все это своим соотечественникам, евреям, которые выросли и получили воспитание в иудаизме. Мы с вами уже говорили, что апостол обращался к еврейской диаспоре, то есть к уверовавшим во Христа иудеям, жившим на территории Малой Азии. Эти люди прекрасно знали Ветхий Завет и хорошо помнили, что в день очищения первосвященник входил во святое святых, взяв с собою кровь жертвы, которой он должен был 7 раз окропить крышку ковчега Завета». Однако сейчас Господь Иисус Христос уже принес свою собственную кровь и окропил этой кровью престол Бога. Престол, с которого нам некогда выносилось осуждение, как виновным грешникам. Он отдал свою жизнь и заплатил вместо нас цену наказания, которую должны были платить мы. И теперь этот престол суда является для нас престолом благодати, к которому мы с вами можем прийти и получить спасение. Помните, друзья мои, что Евангелие не было проповедано во всей полноте до тех пор, пока значение крови Христа не было в полной мере разъяснено слушающим. Слово «кровь» может оскорблять ваши эстетические чувства, и как раз в этом и состоит преткновение многих. Но Господь должен был пролить свою кровь. Конечно, разговоры о крови не являются чем-то красивым и эстетичным. Однако наши с вами грехи тоже никак нельзя назвать красивыми и эстетичными. Наши безобразные грехи привели к тому, что Христос был вынужден умирать за нас. Что же эстетичного или привлекательного может быть в этом? Это напоминает мне историю об одной ужасной железнодорожной катастрофе, которая произошла в результате столкновения поезда с автомобилем на переезде. В результате этого несчастного случая погибли несколько человек, а многие были покалечены. По этому делу проходили судебные слушания в попытках выявить виновного происшедшей трагедии. В качестве свидетеля выступал работник переезда, который дежурил в тот день на месте столкновения. Ему был задан вопрос, где он находился в момент столкновения. Он ответил, что в момент трагедии он стоял у переезда. Его спросили, держал ли он в руках положенный по такому случаю фонарь. Он ответил утвердительно. Его спросили, подавал ли он этим фонарем положенные сигналы, на что он опять ответил «да». Суд посчитал данные ответы достаточными и оправдал этого человека. Но когда тот выходил из зала суда, кто-то услышал, как он тихонько говорил сам себе «хорошо, что меня не спросили, горел ли мой фонарь». Дело в том, что свет в его фонаре был попросту погашен. Друзья мои, мы, как приверженцы консервативных доктринальных позиций, можем сколько угодно размахивать своими фонарями. Однако, если наши усилия не несут людям весть о крови Иисуса Христа, которая очищает нас от всех грехов, это то же самое, что усиленно размахивать погашенным фонарем. Теперь настало время поговорить об одном из ключевых слов этого приветствия – слове «благодать». «Благодать вам и мир да умножится». Благодаря работе Святой Троицы, которая состояла в том, что Бог Отец избрал нас, Христос умер за нас, а Святой Дух пришел, чтобы поселиться в наших сердцах и сделать нас лучше, теперь Бог может спасти нас по благодати. Без благодати Бога вы никогда не узнаете мир Бога. Я получил письмо от одного человека, который является членом какой-то секты. И это письмо прекрасно продемонстрировало мне, что этот человек не имеет мира в своем сердце. Я могу сказать вам, что если вы не верите в то, что Христос пролил свою кровь за ваши грехи, вы не будете иметь мира в сердце. Вам даже не нужно сообщать мне об этом, потому что мир, уверенность и радость приходят только тогда, когда вы твердо знаете, что ваши грехи были полностью и безоговорочно прощены. Поймите, друзья, что Симон Петр говорит здесь вовсе не о чем-то абстрактном или чисто теоретическом. Этот грубый и необразованный рыбак не понаслышке знал благодать и мир, обретаемые через кровь Иисуса Христа, потому что сам Иисус рассказал ему об этом. Петр знал все это, потому что собственными глазами видел смерть Иисуса. Он видел, где был похоронен Иисус, а также видел воскресшего Христа. И в результате этот, некогда слабый, колеблющийся и нерешительный человек, стал настоящей скалой. Именно поэтому Петр смог подняться в день Пятидесятницы и произнести проповедь о смерти Христа и его воскресении. Он смог пережить тюремные застенки, стерпеть гонения, написать подобное послание и, в конце концов, принять за это Евангелие страшную смерть через распятие. Так что теперь, после того, как мы потратили столько времени на обсуждение первых стихов этого послания, я уверен, что вы согласитесь со мной. Апостол вовсе не являлся темным и невежественным рыбаком, которым его иногда считают. Петр говорит здесь о замечательных доктринах избрания, предведения, предназначения и предопределения. Все эти великие доктрины, образно говоря, находятся по другую сторону черты, отделяющей нас от Бога. Все эти вещи находятся в прямом ведении Бога, а потому никто из нас не сможет прийти и дать относительно них какое-то окончательное и неоспоримое объяснение. Мы имеем дело с безграничным Богом, который знает все. Его предведение означает, что он имеет возможность проанализировать любой план, который только можно себе вообразить. И он точно

волеизъявлением Бога, дабы все происходящее развивалось в соответствии с его высшей целью и предназначением. В этой связи концепция божественного предведения тесным образом связана с концепцией божественного предназначения. При этом предведение Бога не следует путать с его всеведением, ибо последнее гораздо шире и охватывает в себе все прошлое, все настоящее и все будущее, в то время как его предведение ожидает только будущих событий. Друзья мои, позвольте мне повторить, что мы имеем дело с безграничным Богом. Мы с вами обладаем крошечным и чрезвычайно ограниченным разумом. Где-то я слышал, что если мозг человека весит хотя бы четверть килограмма, это считается очень много. И я не думаю, что существо с мозгом весом в четверть килограмма может постичь безграничного Бога этой вселенной. Наш Бог обладает всеведением. То есть Он знает все, что только возможно знать. Он знает все то, что происходит сейчас, и все то, что могло произойти в будущем. Поэтому я доверяю Ему и намереваюсь продолжать двигаться в этом направлении. В следующем стихе этой главы Павел оглядывается на прошлое. Давайте прочтем третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Греческое слово «благословен», которое используется здесь, буквально обозначает хвалу и прославление. В Новом Завете это слово никогда не используется в отношении человека. Бог не воздает славу человеку, потому что человек должен славить Бога, который является Отцом. В нашей культуре нам привычно наблюдать, как отцы хвалят своих детей. К сожалению, не так часто мы видим или слышим, чтобы дети хвалили своих отцов. Но мы с вами должны прославлять нашего Небесного Отца, который является Богом и Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Причем наш Небесный Отец является Отцом нашего Господа Иисуса Христа в совершенно особом смысле. На это различие указал сам Спаситель, если вы помните его разговор с Марией Магдалиной в утро его воскресения. Господь сказал ей, как мы читаем в 17 стихе 20 главы Евангелия от Иоанна, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Всевышний Бог является Отцом Господа Иисуса Христа по своему положению в составе Троицы. Но в то же самое время они равны друг другу. Что же касается нас с вами, то мы не можем называть Его нашим Отцом, за исключением одного единственного основания, которое упоминает здесь апостол Петр, говоря, что «Бог возродил нас». Слово «возродил» или «родил» имеет отношение к возрождающей работе Святого Духа. И мы были возрождены к упованию живому. Мы с вами имеем живую надежду, надежду, которая опирается на факт воскресения Иисуса Христа из мертвых. И поскольку Христос был воскрешен из мертвых Святым Духом, это вновь указывает нам на участие в этой работе Духа Святого. Этот стих является песнью хвалы Великой Святой Троицы. И это должна быть наша песня, потому что мы были возрождены, рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Как мы с вами увидим это далее в 23 стихе. Обратите внимание, что живая надежда, которой мы все обладаем, опирается на кровь Христа. Тело, лишенное крови, является мертвым телом. Таков незыблемый принцип этого устройства. И если же это живое тело, то в его венах будет циркулировать кровь. И мы с вами сегодня имеем живую надежду благодаря крови Христа, пролитой ради нас. Он умер, чтобы мы с вами могли жить. Он расплатился за наши грехи.
это и

есть упование живое, даваемое через воскресение Иисуса Христа из мертвых. Петр акцентирует здесь воскресение Христа. Воскресение являлось его главной темой в день Пятидесятницы, а также во всех его последующих проповедях. По сути дела, в день Пятидесятницы Петр сказал людям: «Все, что вы видите сегодня, произошло благодаря тому, что Иисус, которого вы распяли, возвратился из мертвых». И когда апостол Петр пишет свои послания, он также строит их на воскресении Христа. Апостол Павел делал в точности то же самое. Он говорил нам, что Иисус Христос был предан за наши прегрешения и умер за наши беззакония. Однако после этого он был воскрешен для нашего оправдания, чтобы мы могли пребывать в нем и могли быть приняты Богом в возлюбленном, а также чтобы мы могли стоять перед Богом. Христос не просто удаляет с нас наши грехи, Он передает нам свою праведность. Так что мы сегодня стоим перед Богом в праведности Иисуса Христа. В 3 стихе Петр рассказывает нам о том, что Бог сделал для нас в прошлом. Но теперь он переходит к будущему. Прочтем стихи с 3 по 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». В будущем нас ждет особое наследие. Оно будет нетленным и неувидаемым, то есть таким наследием, которому не грозит старение и разрушение. Никто и ничто не может повредить нашему наследию. Ни ржавчина, ни моль, ни микробы, ни огонь не могут коснуться его. Не получится так, что мы унаследовали его, а затем обнаружили, что оно полностью утратило ценность. Я слышал о человеке, который должен был получить по завещанию большой и красивый дом. Однако в тот самый день, когда его наследователь умер, в доме случился пожар, и все сгорело дотла. Этот прекрасный дом, который должен был достаться ему, превратился в дым и пепел. Что же касается нашего наследия, то оно хранится на небесах для нас». Слово «хранится» означает, что оно находится под надежной охраной. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух заботятся об этом для нас. И мы не смогли бы найти лучшего и более безопасного хранилища. Друзья мои, как верующие, мы обладаем наследием, которое является нетленным и неувидаемым. И как чудесно, что мы можем взирать на него в ожидании и уповании. Мы сможем лучше оценить этот стих, если вспомним, что апостол Петр писал все это христианам иудейского происхождения, которые переживали за свою веру лишения и гонения. Они были вынуждены оставить свою родину, а также все имеющееся у них имущество, включая и любое причитающееся им наследство. В свое время их предки были выведены из Египта, и на протяжении всего странствования по пустыне их поддерживала надежда на землю обетованную, которая ожидала их впереди. Они прославляли Бога как Творца этого мира и как своего Избавителя из египетского рабства. Однако христиане первого столетия, к которым обращается Петр в данном послании, а также мы с вами, сегодняшние читатели этого произведения, «Славим Бога как Отца воплощенного Сына, Господа Иисуса, автора этого нового творения и духовного искупления». А еще Он дает живую надежду, надежду, которая никогда не умрет. Он возродил нас и сделал нас своими сыновьями посредством возрождающей работы Святого Духа. И в дополнение к этому Он приготовил для нас наследие. Наследие не на земле, но на небесах. Это наследие является нетленным и нерушимым. И никакой враг не сможет отнять его у нас.
К сожалению, в наши дни наше внимание уже не обращено на то, что ждет нас в будущем, потому что все наши взоры прикованы сегодня к настоящему. Но так не должно быть, друзья мои. Давайте будем жить, взирая на то великое упование и великое наследие, которое ждет нас впереди. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Не может быть, что сегодня Христос не остановился здесь и не зовет тебя. Не может быть. Да, действительно, Он прошел, и после себя Он оставляет замечательные следы, не такие, какие мы оставляем. Там, где пришел Христос, там вместо мрака свет. Там вместо унылой пустыни цветут сады. Там вместо зимы и вечных льдов расцветает весна, пробуждается земля и все вокруг. Христос пришел в этот мир для того, чтобы подарить свет этому миру, истинный свет. Для того, чтобы разбить мрак или тот визуальный мир, который мы себе пытаемся воссоздать, хоть как-то восполняя это желание. Он остановился, и Он зовет тебя.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение первого послания Петра. Как мы уже отмечали ранее, цель апостола – утешить и ободрить верующих ввиду предстоящих страданий. И прежде всего Петр старается подвести богословское обоснование под ту весть надежды, с которой он обращается к читателю. После первых приветственных слов автор делает ударение на благодати Божьей, которая проявляется в избрании. Возрождение, рождение свыше, становится для христианина источником надежды и святости, несмотря на все испытания. В третьем стихе первой главы звучит благодарность тому, кто дает упование живое. В отличие от обманчивой, пустой и ложной надежды, которую сулит мир, упование и надежда верующих реальны. Они имеют под собой твердое обоснование. Интересно, что словословие, которым апостол Петр открывает свои рассуждения, созвучно первым стихам послания к Ефесянам. Таким образом, и Петр, и Павел используют одинаковые формулировки. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Возможно, что подобная форма словословия была характерной для богослужений во времена апостолов. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания Петра. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы первого послания апостола Петра. В этой передаче мы продолжим рассмотрение вопроса об уверенности и надежде верующего, которыми он должен обладать, несмотря на все то, с чем ему приходится сталкиваться в жизни. Разговор об этом мы начали в нашей прошлой лекции. Давайте еще раз прочтем стихи с 3 по 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Глагол «соблюдать» — это, вероятно, одно из наиболее интересных слов, которое мы встречаем в этих строках. Здесь мы видим еще один аспект проявления силы Бога, которая направлена на соблюдение или сохранение верующих, которые соблюдаемы ко спасению, готовому открыться в последнее время силою Божию через веру. Апостол Павел говорил то же самое в 6 стихе 1 главы своего послания к филиппийцам. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Друзья мои, вы верите в то, что Он способен сохранить и уберечь вас? Знаете, как печально наблюдать за тем, насколько большое внимание обращается сегодня в христианских кругах на дела плоти. Нас уверяют, что если мы будем следовать какому-то набору определенных правил, мы можем стать подлинными или полноценными христианами. Создается впечатление, будто служители, произносящие подобные проповеди, уже достигли какого-то недосягаемого небесного уровня, который попросту недоступен всем остальным, то есть нам с вами. Обычно такие служители спрашивают, достигли ли вы христианской полноты и удовлетворенности? На это я обычно отвечаю «нет». И повторяю слова апостола Павла, который пишет в 14 стихе 3 главы того же послания к филиппийцам. «Стремлюсь к цели, почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. А причина состоит в том, что я не достиг состояния полного удовлетворения и не считаю свое положение достаточным». Друзья мои, позвольте мне произнести весьма радикальное утверждение, которое, возможно, даже может поразить вас. А скажу я следующее. Вы не сможете жить христианской жизнью, сколько бы вы ни старались. Возможно, вы не поверите, что я действительно сказал что-то подобное. Однако я готов повторить это утверждение еще раз. Друзья мои, вы не можете жить христианской жизнью. Более того, я готов предложить вам показать мне в Священном Писании хотя бы один стих, где Бог просил бы нас жить христианской жизнью. Нигде мы не встретим ничего подобного. Каждый из нас обладает ветхим естеством. И это ветхое естество будет с нами ровно столько, сколько мы будем находиться на этой земле. И иногда это ветхое естество действительно проявляет себя. Например, я знаю, что мой дурной характер выходит временами из-под контроля. В подобные моменты я высказываю своей чудесной жене такие вещи, за которые мне потом приходится приносить ей свои извинения. Я обнимаю ее и говорю, что сожалею, что сказал это. А она всегда прощает меня, и я каждый раз нахожу это поистине удивительным. Однако я все равно обладаю этим ветхим естеством, и точно так же вы, друзья мои, тоже имеете его. Причем ни один из нас не сможет изменить свою ветхую натуру, просто пытаясь следовать какому-то набору определенных правил. Попытки изменить наше ветхое естество и сделать его лучше столь же бесплодны и бессмысленны, как попытки превратить обыкновенную помойку в ароматный розовый куст посредством поливания ее французскими духами. Друзья мои, вы обладаете этим ветхим естеством и не можете ничего поделать с данным фактом. Поэтому единственный способ, как вы сможете жить христианской жизнью, это посредством силы Святого Духа и посредством того обстоятельства, что вы соблюдены силой Божьей до того самого дня, когда вы предстанете перед Ним в небесах. И как мы с вами увидим далее, все это имеет самое прямое отношение к личным взаимоотношениям с Иисусом Христом. Далее мы подходим к ключевому стиху всего этого послания. Это стих 6. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Страдание и уверенность верующего производят среди всего прочего радость. И это становится возможным благодаря работе Триединого Бога. Бог Отец в Своей великой милости, а Он воистину милостив, возродил нас. Он дал нам новое естество и живую надежду посредством воскресения Иисуса Христа из мертвых. Где-то далеко впереди, в будущем, Он приготовил для нас потрясающее наследие, которое ожидает нас. Вот почему апостол Петр говорит нам: «О сём радуйтесь». Чему же именно Петр призывает нас радоваться? Наверняка чему-то хорошему, подумаете вы. Однако нет. Апостол говорит: «Радуйтесь, поскорбев теперь немного от различных искушений». Этот стих соединяет в себе два совершенно противоположных понятия, которые столь же далеки друг от друга, как день и ночь. Я говорю о таких понятиях, как радость и скорбь. Петр приводит нам причину, почему в этой жизни, здесь, на этой земле, нам следует терпеливо переносить выпадающие на нашу долю испытания. Причина состоит в том, что нам предстоит поскорбеть теперь немного. По сравнению с вечностью, эти испытания не будут такими уж долгими. В наши дни люди полностью поглощены суетой и заботами обыденной жизни. Даже церковь пронизана сегодня материализмом или верой в чудодейственность различных психологических методик. Нам говорят, что мы должны развиваться и становиться полноценными и совершенными личностями. А если мы испытываем трудности и невзгоды, это объясняется тем, что что-то не так с нашей христианской жизнью. Однако, друзья мои, наличие трудностей и невзгод вовсе не означает ничего подобного. Вместо того, чтобы так много смотреть вглубь себя в попытках понять свою натуру, мы должны смотреть на великого Бога, которого мы имеем, а также на то чудесное наследие, которое Он приготовил нам и которое мы однажды получим. Мы должны оставить наши попытки довести свое ветхое естество до совершенства посредством усилий своей плоти. Заниматься делом приведения нас с вами к совершенству является прерогативой нашего Бога. Именно Он пытается привести нас к зрелости в нашей христианской жизни. А избранный Богом метод совершенствования и улучшения нашей жизни – это посредством многократных испытаний. В предыдущих новозаветных книгах мы с вами видели в точности то же самое. Более того, эта мысль настолько часто и настойчиво звучит со страниц Священного Писания, что почти напоминает нам испорченную пластинку. Сам Иисус говорил нам, чтобы мы не унывали и не ужасались. Он говорил, что в этом мире мы будем иметь скорби. Из послания к евреям мы узнали, что Бог испытывает нас посредством трудностей и невзгод. Апостол Иаков писал об испытаниях, которые даются нам от Бога. Апостол Павел очень много говорил о страданиях, и теперь на сцену выходит апостол Петр, говоря в точности то же самое. Я знаю, что в наши дни не слишком популярно и не очень принято говорить, что через страдания Бог проверяет нас и ведет нас к зрелости. Люди с гораздо большей охотой предпочитают думать, что они представляют собой что-то значимое и своими силами могут творить великие дела. Друзья мои, мы представляем собой пустое место, абсолютно ничто. И до тех пор, пока Дух Божий не займет в наших сердцах и в наших жизнях свое место, мы с вами не сможем предложить Богу ничего. Это Он способен дать нам все. Но мы всегда должны помнить, что наши испытания являются временными. Апостол Павел говорил именно это. Прочтем, например, 17 и 18 стихи из 4 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Все, что находится в наших руках, и все то, что мы считаем столь ценным, на самом деле не имеет никакой ценности. Все, что мы имеем, является ничтожным и приходящим, если оценивать это с перспективы вечности. Все то, что окружает нас, подвержено тлению, разрушению и упадку. А все, что мы имеем в этом мире, увядает. И лишь только то, что скрыто от нашего взора, является вечным. Именно это обладает истинной ценностью. Прочтем 6 и 7 стихи. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Петр приводит здесь очень уместную иллюстрацию, и он использует для этого весьма интересное слово, слово «драгоценность». Я был знаком с одной очень милой женщиной преклонного возраста, которая несколько злоупотребляла данным понятием. Для нее все было драгоценным. Своих знакомых она называла драгоценными, мое радиослужение было драгоценным, и что бы я ни сказал ей, это тоже были драгоценные слова. Когда ей дарили подарки, она называла их драгоценными.

Петр говорит о том, что наша испытанная вера должна оказаться драгоценнее гибнущего золота. После того, как золото, добытое из земли, его кладут в тигель и помещают в раскаленную печь для переплавки. Целью этой операции является вовсе не уничтожение золота, а наоборот, его очищение. Когда золото расплавлено, на его поверхности появляется окалина, состоящая из всевозможных примесей и загрязнений. Эту окалину удаляют, чтобы в результате получить более чистое золото. И подобная операция очищения повторяется несколько раз для достижения необходимой степени чистоты. Позднее Петр покажет нам применение всего этого в отношении страданий нашего Господа. «Ибо мы были искуплены не золотом или серебром, но чем-то бесконечно более драгоценным, чем эти благородные металлы, а именно кровью Христа». Когда Бог испытывает нас сегодня, Он тоже, образно говоря, помещает нас в раскаленную печь. Он делает это не для того, чтобы уничтожить нас или повредить нам, и даже не для того, чтобы сделать нам больно. Просто Он хочет получить чистое золото. И именно таким путем Ему удается добиться этого. Друзья, подобные испытания развивают и совершенствуют характер христианина. В момент такого испытания любая ненужная примесь или загрязнение удаляется из нашей жизни, подобно окалине, оставляя только чистое и поистине драгоценное золото. В этом состоит Божий метод. И такова школа Бога. В наши дни мы не так часто слышим учения обо всем этом. Вместо этого нас учат становиться самодостаточными и довольными собой. Но, друзья мои, мы с вами далеко не самодостаточны и далеко не так полноценны. Мы с вами никогда не сможем достичь этого состояния. Мы просто приходим к Богу как грешники, а Он спасает нас посредством Своей благодати через кровь Христа. А затем Он хочет, чтобы мы позволили Ему начать жить своей жизнью через нас. Он пытается научить нас чему-то посредством наших испытаний. И в результате всего этого Он все ближе привлекает нас к Себе. Нет путей, которые бы быстро и прямо вели нас к зрелости. А все эти современные новые методы и приемы неизбежно заводят в тупик. Единственное, что приведет нас к истинной зрелости, а также к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа, это посылаемые Богом испытания нашей веры. Я уверен, что при появлении Иисуса Христа мы будем благодарить Бога за все испытания, выпавшие на нашу долю. Более того, может быть, мы даже будем сожалеть, что нам не пришлось пережить большее число таких испытаний, потому что, когда мы встретимся с Ним, мы, наконец, увидим и поймем их истинную ценность. Просто задумайтесь об испытаниях, через которые довелось проходить апостолам. Когда Симон Петр писал это послание, он уже знал, что впереди его ожидает распятие. И здесь он говорит, что когда мы попадем в присутствие Иисуса Христа, мы сможем продемонстрировать там чистое золото благодаря этим испытаниям. Это именно то, на что мы должны в уповании смотреть вперед. Далее давайте прочтем 8 и 9 стихи. В этих стихах Симон Петр говорит нечто весьма драгоценное. Не могу удержаться, чтобы не воспользоваться словом самого Петра. «Которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Для каждого из нас этот стих должен означать очень много. Помните, что Петр лично знал Господа Иисуса и сопровождал Его в течение 3 лет. И в конце концов, как мы знаем, Петр претерпел жалкое и позорное падение. Но однажды утром на берегу Галилейского моря Господь появился перед своим

своими учениками. Эти люди занимались ловлей рыбы всю ночь, были утомлены и измотаны, поэтому Господь собственноручно приготовил для них завтрак. Но я полагаю, что более всего остального он ожидал встречи с Петром. Лично я не удивился бы, если бы Иисус сказал этому апостолу: «Симон Петр, я не могу более доверять тебе, потому что ты отрекся от меня. Теперь я вынужден посадить тебя на скамеечку запасных, так как не могу более использовать тебя». Однако нет, Иисус не сказал ничего подобного. Вместо этого Господь произнес: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И апостол Петр, который прежде был хвастуном и любил высокопарные слова, почему-то не стал хвастать или хвалиться. Со слезами он сказал: «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». А Господь Иисус ответил: «Я поручаю тебе пасти моих овец». И именно апостол Петр произнес в день Пятидесятницы первую в истории христианства евангелизационную проповедь. Апостол Петр любил Господа, зная его как земного человека. Но он говорит нам здесь, что мы с вами, не видев его, но веруя в него, должны радоваться радостью неизреченную и преславную. Святой Дух – это тот, кто может сделать Спасителя реальным для нас. Друзья мои, в этом кроется секрет христианской жизни. Когда мы любим его, все остальное сразу же встает на свои места. А если вы не любите его, тогда никакой учебный курс в этом мире не поможет вам, и уж, конечно, он никогда не поручит вам кормить своих овец. Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Разве эти строки не заставляют ваше сердце биться чаще? Действительно вы влюблены в него, или же все, что у вас есть, это мертвая религия, которая совершенно бессмысленна? Да, друзья мои, Христос поистине чудесен. Симон Петр любил его, Павел любил его, и все те, кто искренне служили ему, любили его. Поэтому я надеюсь, что вы тоже любите его. Ибо если это так, это решит множество ваших проблем. Это поможет вам в ваших взаимоотношениях с вашим супругом. Поистине удивительно, каким образом любовь Христа объединяет сердца. Она не только поможет вам в вашем доме, но также поможет вам в вашей церкви. Любовь ко Христу объединяет верующих. Она поможет вам во всех ваших взаимоотношениях, если вы любите его. А еще любовь ко Христу приносит радость в ваше сердце, заставляя его радоваться радостью неизреченную и преславную. Задумайтесь, друзья мои, можно ли называть вас радующимся христианином? По крайней мере, так должно быть. Вы являетесь детьми царя. И у вас есть наследие, которое однажды станет вашим. Чудесно быть его чадом. Давайте не будем забывать об этом. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Вы знаете, если бы Бог нас оставил всех в унынии, в которое мы впадали, я не знаю, где бы мы были. Потому что враг пользуется состоянием уныния, знаете как? Он втаптывает нас в грязь, втаптывает нас еще в какой-то грех, вот в этом пассивном состоянии он заставляет нас делать грех. Вроде какое-то утешение, вроде бы, знаете, грехи, они на некоторые бывают сладкими, да, вот такими, в кавычках. Отвлекись, отвлекись, ну давай вот это, ну давай вот то, ну все, зачем тебе? И в конечном итоге он ведет к краю, который называется смерть. Ну все, ты никчемный, ты никому не нужный. Все, вот такой депресняк сплошной в твоей жизни. Ты вообще неудачник, он тебе говорит. И вот ближе к краю, и дальше все, пора из этой жизни уходить. Куда ведет дьявол? Куда он пытается тебя втолкнуть? Но надеющиеся на Бога обновятся в силе. И Господь своих никогда не оставит. И Он нам оставил Духа Святого, который сегодня, как ангел, приходит. Может быть, тебя посетила твоя подруга, или друг позвонил. А может быть, ты сегодня кому-то должен позвонить и сказать ему несколько слов от сердца. Вы знаете, от сердца люди понимают.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь»

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему мы сегодня падаем? Почему мы попадаем в уныние? И как выбраться из него? Господи, доколе? Доколе? Я тут стараюсь, я тут делаю. Ты трудишься, ты, кажется, даже не изнемогаешь. Но вдруг появляется вот эта усталость, и на фоне этой усталости жалость к себе. Как мне трудно, как мне тяжело, ну сколько еще противостоять? Это еще один шаг к унынию. Ропот.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Когда мы подводим итоги в нашей жизни, нас незаметно может посетить уныние от несбывшихся наших планов в прошлом году, от того, что мы возомнили, что это мы только такие самые святые и праведные, это мы самые лучшие, от того, что мы можем говорить: «Да, мы делаем дело Божие, никто так не делает, как я». И вот на фоне этой гордыни, может быть, иногда превозношения, приходит иногда эта усталость и физическая, и эмоциональная, и духовная, и на этом фоне приходит уныние. И уныние сковывает нас, и нам никуда не хочется идти, ни с кем не хочется общаться, и мы как бы иссякли. Но Христос говорит: «Уповающие на меня обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут». Если ты готов сегодня, как и прежде, встать в планы Божии, и даже если это не грандиозные планы, помоги одной душе, вот этому несчастному. Ты будешь подпитываться этой силой, ты не устанешь.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.